0: Или как?
1: У-у-у!
0: Блин, как он это делает? Я не понимаю. У-у-у!
1: У-у-у!
0: Блин.
1: У-у-у!

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.